0: Идет восставшая колонна ФСБшных кабинетов. Взрываются окна. Суки, суд за красными стенами. Райт объявляет обор в системе. Атака на рассвете. Не стану возражать. За нашу свободу хлыстом карать.
1: Святая Мадонна научит нас драться. Феминистка Магдалена пошла на демонстрацию.
2: Бунт России.
3: Харизма протеста.
2: Бунт России.
3: Путин достал.
2: Бунт России.
3: Мы существуем.
2: Бунт.